Ай, наши шпалови много надо, а не хат карми скончить, на огли баню поставить, ты сами сошел порвать.